Джинс, даши чини твою сбытка, кишмаше в себе тубич, тушит не мысли до последка, что чуться чиниш, мачи тыч, что чуться чиниш, мачи тыч. Час не много вода, вино, кишможе, что